Тамыксыл топчу намбазу юна чена бишеп кычык нянжу ревайын. Каде метаныз гына дерзинг атан гам левнауны гы чымдык намбаратыни гиргин контын аргым тенге гиргин намбазу ян теринг лецинда тын жете кабдан дехчи няни пансын лаянжи самлу жерира нямнын жериг горкымда чык терджу ревайын. Yatani Tambaga Nivab Lurgan Rambi Dangaga Tambandin Arjun, Jetin Yankunambi Carpenter, Nelin Delini, Tan Yankun of Stigatu Nanzumarang Zingatuar, Narin Regula, Tagan Yankun Susuga, Rangatua, and Derka, Len Topsul Targa, Sarga Galartira, Aram the Hotel Turka Kodri Sugil, Ritina, Tiringa, Litsendina, Kodri Sugan Nantun, Tan Samjurin under Tavasiri, Tugchena Bagayan, Ranga, Rgapsotan Tumbi, Tiringa Litsendaga, Kapsotan Tumbi, Ranga, Nyanandoka, Signandoka, Sernazu, Ата, цамба сусу яшигжу, ревайен.

0: ᱪᱚ ᱟᱞᱟᱞᱮ ᱢᱟᱥᱤᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱚ ᱟᱞᱟᱞ ᱞᱚᱝᱡ ᱞᱚ ᱵᱟᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱯᱟᱨ ᱢᱮ ᱠᱚᱢᱟ
1: ᱡᱤ ᱡᱤ
0: ᱨᱟᱢᱩᱡ ᱡᱚ ᱢᱟᱥᱤᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱚ ᱨᱢᱩ ᱪᱟᱫᱞ ᱛᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱯᱟᱨ ᱢᱮ ᱠᱚᱢᱟ
1: ᱡᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱥ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱮᱠᱩ ᱜᱮ
1: ᱡᱤ
0: ᱦᱟ ᱜᱟᱜᱮ ᱛᱤ ᱞᱟᱜᱟ
1: Riya.
0: Tila kata kisho tuwa pegin chiku ge.
1: Riri. Ta kona girgin ushe kunanda zo khwerjil khusombu zirin. Da tangda stawa ichun tsuwa ngoma gana na yujiri. Da rang rang zo labzi tang chigi kapchir kar namba taf chirna mesi koko chu. Gaar gana tangir ganu ga liti shigdana shorta chu labzi ga khifsha tira han toko ni kub choko ni tamuzi insi kukara. Chu kakta ka techim riya mayo na ta kona shay kono. Chu ᱨᱤᱠᱥᱤᱠ ᱠᱚᱨᱱᱟᱨ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱟᱨᱥᱤᱠ ᱠᱚᱨ ᱨᱚᱥᱤᱠ ᱠᱚᱨ ᱱᱚᱢᱫᱤᱨ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱡᱩ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱝᱜᱚ ᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱤᱠᱟ ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱮᱡᱤ ᱜᱮᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱴᱨᱟ ᱛᱮᱡᱤ ᱨᱟᱢ ᱫᱤᱠᱷᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱚ ᱛᱮᱡᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱚᱠᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚᱡᱚ ᱤᱧ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱠ ᱤᱧ ᱛᱮᱱᱟ ᱨᱟᱜ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱜᱚ ᱥᱟᱨᱮᱞᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱜ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱝᱥᱜᱱᱤ ᱭᱚ ᱡᱮᱱ ᱫᱤᱜ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱜᱮᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱨᱟᱡᱤ ᱨᱟᱝᱞᱚ ᱠᱚᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱡᱨ ᱵᱟᱥᱤ ᱠᱩᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮ ᱨᱟᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱡᱤᱢᱞ ᱛᱟᱣ ᱜ ᱢᱟᱞ ᱜᱣᱟ ᱛᱤ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱛᱮ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱮ ᱭᱚᱯᱤ ᱡᱟᱨᱡ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱛᱤ ᱞᱷᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱢ ᱛᱟᱜ ᱭᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱫᱚᱱᱚᱥ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱯᱤᱪᱤᱨᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱠᱟᱪᱷ ᱜᱮ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱱᱮᱨᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱢᱚᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱞᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱯᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱨ ᱜᱟᱭ ᱥᱴᱩᱭ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱟ ᱥᱩᱢ ᱢᱟᱝᱟ ᱴᱤ ᱱᱤᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱨᱟᱡᱩ ᱜᱚ ᱠᱚᱢ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮᱴᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱜᱨᱟᱱ ᱫᱚᱡᱩ ᱪᱤ ᱯᱤᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱭᱚ ᱠᱟᱡ ᱢᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱦᱤ ᱢᱟᱦᱤ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱩᱢ ᱛᱮ ᱨᱜᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱴᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱢᱮᱱᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱩᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠ ᱥᱚ ᱨᱡᱤᱠᱞᱟ ᱠᱟᱣᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱡᱤ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱚᱝᱥᱢ ᱜᱟᱝᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱠᱟᱭ ᱠᱤᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱥᱚᱢᱤ ᱜᱤᱡᱢ ᱨᱟᱡᱤ ᱚᱱᱩ ᱫᱚ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱨ ᱜᱮᱣᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤ ᱥᱚᱢᱤ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱭᱚ ᱠᱟᱡ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟᱛ ᱦᱚᱨᱠᱩᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟᱛ ᱞᱚᱝᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱛᱮ ᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱤᱱᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱞᱮᱨ ᱪᱤᱛᱠᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱭᱚ ᱠᱟᱡ ᱪᱷᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱦᱚᱨ ᱪᱤᱛᱠᱨ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱫᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱜᱟᱨ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱪᱷᱤᱜ ᱜᱩᱜ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱟᱨᱠᱟᱭ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱩ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱭᱟ ᱪᱩ ᱪᱩᱞ ᱦᱚᱵᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱟ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱴᱟᱞᱢ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱨᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱢ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱚ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱭᱟᱨᱢ ᱪᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱮᱞᱤᱭᱚᱱᱤ ᱱᱮᱪ ᱛᱚ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ
0: Majgina ta tsonzi chizina la ta chana mando na ichu na lika zingina la lika li na mando na lika ti shige li jimarumo.
1: Ri ri.
0: Ta tsonzi zingina la ta tsonzi tin tajwa gagin chiku.
1: Ri.
0: Gagin chiku ta chizina ta loka ngamu ta nye shungas chatakbira chung chung gabriyo mo.
1: Ri.
0: Tori chatakbira ta zanyo malatamu li sha shana tsonzi ki li sha la ti shana tsonga shi tsonzi ki chi chatak chatak tsuma ta nye kei tukwa chatak tila kako la ta kichin dala tamu izhiga. Та гатглат мушина. Ты там та си так ещё то им же та си та чигани чигари.
1: Жия.
0: Да. Да то и же тна. Та кенда та на на та кен тхот кен жена чон тхот бай тхот. Амалы тхот бай тхот том те тхалам шу гэ том гари на како онра.
1: Жи.
0: Ты там та како та на так си том та то им же чула кан та си гэ та касан та на та то им же чуди том та на то за сум та. Та си гэ та кен жи гэ. Ajigla tamu lona la kasi chatagla chula. Tla kasi ga na hitola tgan jige.
1: Ri.
0: Te tsona yang lo ma ja tsona tsona tu khri jijwa ka gi chku.
1: Ri.
0: Ga gi na ta te tsoma chat ta na ko ga ta sim. Tamu ina si ga sei cho to yin di jo pemba yoki.
1: Ri.
0: Ti chun ta to yin di jana ta thani gu gra.
1: Ri.
0: Thani ma shi gu ta thani ma ma shi na thani sun jo gla. Та чинь генгэ чинь таньс гонжгла гочойгу монголи цэцэл зэмэ та та тина тойгдэн зэна тхмэ та таньэг зоёх бүзгүү юм
1: үри
0: хүлэн чинь лэгэ зэмэ том зонгдэн зэн чинь та лэк лакана нуути вайн ва тэхри таньэ тэх юм лакана а коа лапа мэр анама гуути сума таньэ тэ сума хигүү юм
1: үри я
0: а машина тэ тач кэтонь тэхти кемпин жаматыкмо
1: жия
0: оле ташиг таньила кэни сиге сунжула тэгэн куге та топала ма сейшота тоньила тумчна та читита шагта тэгтэн сигнда мачнала та тоньита сигта чну шаг
1: жия
0: сиг мага
2: ardamla ribi jongjer thumla khuya yin dangol
3: zemel lungi tambi chamla shkalam je shalang
4: hosu khiji shalang

Yatani, Tiringa Tavanda Gatilan Yatan, the Ahig of Himsu Kanchiu, the Kangani Ahig. Tani, Tanambar Kamson of Shetina, Ran Sarnina Tarku, Himsu Kangraji, which at Tasar at the Mupacher, Yuchiri Samk, Yachu, Chichujin, then go Himsu Kanas on the inn. Azankro Chicana, Himsu Kanatama, this on the inn. Yana, Arzach Chicana, this on the inn. Yana, Lo Chicana. Сигримен инжог менэр айот чирила ятг ранран хоёмзул кана суна айн яран сааны ги хоёмзул кэнгэ намба ницэ тазу чимузри дэндэн хоёмзул кана жого нуг та хуйча улгуну улгун кэн дэга лоцул чимузри лэр гамузри тмуди чи намба гэр тарафтаг эмню дин чони ятва гнямо инжина бопа сасик гэра кэнгэн рис бопа сасик гэра кэнгэн рис дин чог гэтва хсамба мо инжина лорджи гэр кэтвасэр та замбурм шунг жарв цартан дила касна чу чипир донгрв ши тан чихсам зи тамуз ши ти юла чипир дэр чипир донгрв ши тан чихсам си конуг авсил зэр конуг ди тонд чисэр фшил зэр дэн та чисэр та зо хих я тани Trawa Zomu Kizgri Marchi Mamu Rnyang Randar Jina Kau Ran Randas the Akik Marchi Mamu Rnyang Randar Jina Kau Ran Randas The Nitrawar Namu Chim Jing Titrawa and Jina Arsumba Bora Sam Ching in the Nichisri Tabrusipi a deep jura rinchina jam tund the Simzatsk Tabrusipi a deep jura rinchina jam tosikund the Susangasamsk Yatwander Gitin, a cigarang zilk, chi chivi huimzul canta, gangri, simbo passa, cigar, jack and gangri, the nice chipier don't of sheetang of chersum, secundu of shil, secundu touch, skritin toga, a marchi mamu, nyang randas, jina kau, randas, secundu ketaga kelinches, the ni, tabrusipa, deep jurinchin, the jam, two secundu, sagamzats. Yatwander Gitin, he go, yakarmach, chigachu. Капрастер гыжу йылтыны капрын майунатаң и жоандыр гыжылын яңтык да чинан бар эрежин гыша жу йыл ачу кармахчыга гы я карчап жуңа сарта карчап жуңа сарта ятыны араңыр жыл гы чи чиви хөймжыл кыңты кыңры секунд утара бу паса шикыра кан кан риште пе дон урып шетин чыксым секунд гы шилты сердин чызыр марчи маму шнин ранда штина кау ран ранда секунд келтагы келин шиктыны а тапыр шипа деп жүрен чин жам сол секунд ди а Zapapo, Stombapus Yata Garcha Zepchasums, Garcha Nehomenimic, ya Garcha Nehomenimic is a gunner, Garcha and the Sejur, Garchadro, and you dimmed the Azurela. Jogo downer, Tissel, Jogo downer, Tissuker Gigamic, go, Tissuker Gigamic. Nisha Jogina Chocolate, Tissukum of Green at Jorg Jugan Chamela. Ngatag of Samba Yot Ngatag Gopa Meka Ya Tani Titsu La Tondan Tani Chutu Wander Gitin Yantra Sikta Juyel Rangar Jil Ge Chi Chi Wi Huim Jil Kanta Ta Jakob Huim Jil Kanta Shi Tani Boba Sashi Gerdata Ji Gai Ji Ji Mai Sikunu The Vzuk Ji Gai Ji Ji Mai Sikun Tani Shtipir Dongru Shietang of Jersum Sirkunu Shil Sirkunu Dengina Ta Tato Turani Wapta Tarawajin, Zambu Tarawajin Gavarandir, didn't go shill circle on the engine, Tabzambu, Manizambu, and Dikara, Tasson the Loch, Chigdini, Zar, G, the Musgamani, Mafjan, Sitagata, Shill circle on the Yenzi, the Mugusha Suyoka, Tani, Marchi, Mamu, Nyung Randa, Gina Kau, Randa, Sikon, the Kiln Engina, Shim Shim Tani, Tapur Shapi, Debut Rinchin Jam, Susikon, and Dinzapambo. Sapin Kinga Jamson Santi, Sapin Kinga Jamson Santi, Yatani, Tiring Glitz and the Gidi, the Lechu, Travar, Namanish, Tamat of Tatuan, the Rango, Tiring of Lorgan Rambi, the Gaga, Sambandinas, Sigi, the Lirkalam, the Sambandin, Yangunu, Yankun, Jugger, Lyonsi. Yatiring Glitz and the Gidi, the Lechu, Travar, Naga, Lyon, Katani, Litz and them Jigged the Word, the Tisul Karma, Chariot, Taradachu, Travata, Jugitisul, Matan Tatina, Jim Tringat, Yemu, Lazagan, Tan, Tiring Glitz, Siring, the Horinger, Glitz and the Tonsum, the Venture Jugil, Chinambi, Nyanan Dun, Gonan Duni, Alaralakilch, as Yok.
Yandahi, Rivazu Shatanata, Tarko, Loa Lama Gamans, Yonri, Tani, Nyan Chachin, Tani, Nyan Chachin, Rayon, near Ririgram and Gashumanjaga. Nyusim Chisamba, some Chimzosum Chiraka, Chichisikunota, Nan the Musgrniana, Zena Gamusgrniani, Legana, Dondanagana, Dondanamargana, Langagani, Tangraba Langagani, number Nasu Gamans, Kuchinamba, Tazu Chitonata, Samson, Mazu Shekuchir, Tatamatan, it is Karmaton Tonsakan of the Mai, the Likonjur Kajaritina, some the Nichu, this end of Jilandagan, Yellow of Tanzin, Tirangalani, Glansganian Chinambaga, Dotosam Tuachi, Juni Mola.

0: ཤིཝ ཤེ ས མེན
1: ཁམ ལིག ཅན དན དུ མ ཚང མ འདམ ཉམ ཡིན
2: རེ རེ དེ ཐོ ནི དར ངོ རེ ཅིག གོ ཨ་ད ཁམ ཁང ནང ཟ གཅིག ཁ་ཏི གོ ནི གཏ དང ན དར རང གི དེ ཁང གི ཤོ ནི ཡང ཅ ཁོང ཚམ པོ ཡང ཅིག ཁམ ཁ ནི ཁི ལེ ནི དེ མོ ཤོ ནི ཡང ཅིག ཉམ ཇོག གོ དེ ཁོ ནི ཡང ཟ རྒྱ ཅི དེ ཁོ ནི ཡང རྒྱ ཅི སམ ཁ ན བ ཁབ ད ཟ གི ན
3: རེ ད ཅར ཏང གི ཆུ ད མ མོ ཁམ ཁ ཏ ཤར ཟ རྒྱ གོ ན ངེ པར ད ད ཁང ཟ ངེ ཅེམ ཟ སེཤི གི ནི བ ད ནི དམག དང ཁང ཡོན ད ད རོ ཨ་ དང གི ཁེགང དེ སོང ཅོ ཅོ ལ གི ཤིག ཕན ཐོན གི དམ ཟར ད ཅོ ཁ ཁ ཡ དམ ཟ ཤེ ཅོ ལ ད ཇ ཡིག ཐོ ར ཝ ཚ ཁ ཐོ ཟ ཁ ཁ དམ ཟ ཤེ ཅོ ག ཅོ ང ཅིམ ཐོ ནི ད ཁ ཁ དེ ད ཝ ཚ ན ཡ ཨ ན ཤི ཁ ཆ ནི ན རང གི ཝ མ རང དེ ཅན ཟ ག ཟ ཤི ཅ ཏང ནི ད ཁ ཤེ ཏོ ན ནི ནི ད ཚ ཁ ཐོ ཏ ད ཝ ཤི གི དག ནི དམ གི ཆ ཕ ཤི ཡོ ག ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ཏཱ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱫᱩᱠᱩᱜᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱞᱟᱜᱨᱩᱢᱩ ᱛᱷᱟᱪ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱᱡᱤ ᱪᱤᱱᱩᱜᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱭᱜ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱤᱜ ᱛᱩᱠᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱟᱴᱨᱤᱡ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱠ ᱛᱩᱠᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱨᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱣᱟ ᱞᱟ ᱟᱫᱟᱝᱜᱮ ᱪᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱩᱜᱩ ᱜᱨᱩᱢᱩᱱ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱪᱚ ᱛᱟᱨᱡᱚ ᱤᱝ ᱪᱚ ᱞᱚᱜᱚ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱜᱨᱩᱢᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟᱡ ᱦᱤᱛᱜᱮ ᱥᱮᱵᱥ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱠ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱟᱱᱡᱩᱜ ᱫᱤᱥᱚᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱩᱜ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱜ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱱ ᱫᱤᱛᱜᱤᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱱ ᱡᱤᱛᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱜ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱜ ᱠᱟᱣᱟ ᱜ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱜ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱩᱯᱟ ᱢᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱜ ᱠᱟᱣᱟ ᱜ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱨᱫᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱠᱷᱤᱱᱨᱫᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱢᱟᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱞᱜᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱜᱩᱜᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱱᱚᱱᱤ ᱛᱤᱜᱥᱮᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱜᱚᱫᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤᱜᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱜᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱫᱚᱱᱟ ᱱᱮᱯᱨᱛ ᱪᱚᱵᱭᱟᱜ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱜᱪᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱟᱱᱴᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱟᱱᱴᱟᱝ ᱱᱤᱠᱟ ᱜᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱥ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱜᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱟᱱᱴᱟᱝ ᱱᱤᱠᱟ ᱢᱮᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱜ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚ ᱥᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱱᱤ ᱢᱮᱢᱚᱱ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱛᱩᱢ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱢᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱛᱩᱢᱩᱨ ᱛᱮ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱝ ᱟᱥᱤ ᱪᱷᱤᱡᱜᱮ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱱᱪᱷᱮᱞ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱫᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱞᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱛᱤᱜᱟ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱟ ᱪᱤᱝ ᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱤᱜ ᱛᱩᱠ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱜ ᱛᱩᱠ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱩᱨᱫᱟ ᱤᱪᱩᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱮᱯᱪᱮᱱ ᱜᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱤᱢᱪᱷᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱝ ᱫᱟᱠᱷᱤᱡ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱝ ᱧᱚᱛᱚᱡ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱷᱩᱨᱫᱟ ᱤᱪᱩᱫᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱮᱯᱪᱮᱱ ᱨᱮ ᱞᱷᱟᱯᱟᱨᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱤᱜ ᱛᱩᱠ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱛᱟᱱ ᱭᱚᱠᱣᱟᱫ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱚᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱥᱠᱷᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱣᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱵᱟᱨᱜ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱤ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱠ ᱜᱮ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱥᱚᱱᱥᱩᱭ ᱛᱤᱠ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱛᱢᱩᱡᱤᱨ
2: ᱟᱨᱮ ᱨᱚᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱮᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱱᱮ ᱱᱤᱡᱚ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱪᱚᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱴᱟᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱠᱨᱣᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱴᱟᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱦᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱚ ᱥᱤ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱜᱟᱝᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱤᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱪᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱭᱟᱝ ᱯᱪᱤᱨᱱᱡᱮᱞ ᱱᱤᱨᱠᱚᱯ ᱥᱟᱫᱤᱢᱩ
4: ᱟᱞᱚᱜᱩᱪᱤ ᱢᱮᱥᱠᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱜᱢᱟᱨᱜᱤ ᱱᱮᱨᱛᱟ ᱟᱞᱚᱜᱩ ᱡᱚᱵᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱜᱞᱤ ᱛᱟᱨ
5: ཁཏམ ཅ བེན པ རེ རེ ནི གི ཅམ བོ ཛ ཡིན

0: Ojoima, rimanjuya, sochika siga dijere.
1: Serong tamoshi, olgujuna marwe no marka. Olgumr tsesuk nyenda inare.
2: Olgumr charti ani sadum. Olgujung charti njuwrasum.
0: Ya, ta lobchi chusonare. Ojoima, rima yunjuri.
1: Serong tamoshi, ndana nyeju lamtik menoge, sona chona mari. Nyeju lamtik Денжик жирса инэри.
2: Джимчилэ джилэм хсэсуншэл. Денжик хийша сэмсэзун.
1: Пшипа сунчупшэпэр нацу нгэччэшэжэн юэл.
3: Дунгу омэлэн пэгий тэфца цубэ. Пшипэна джизэв ядэн нямдэлгэ. Псипры тэкэртэн, псипры хсифтюн сипры мбоккэлэпсэн.
1: Псипа, сунгчуб сипры цангма юэпи, сэшкин алани чипшэтэн.

0: ཟབ་པ་ ཕོ་ཡི་ དན་ཆ་ཡིན་
1: དེ ཡེ་ཏོ་མོ་དི གང་ཆ་ཡིན་
0: ཟོང་པོ་ ཆོང་ཆོང་ཚོ
2: ད་ད་ ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི་པི་ གང་ཚ ལེན་ཚན་ཇོ ཅི་པ་ གང་ཅི་ཇོ ཚན་པར་ཤེ་དོ ང་ཚོ་ ཉམ་དེ ད་མ་ཅན་རན་པི་ ཟན་ཇོ་རུ
3: Яна чөнгөрч ирэх цаг дэна тартайн чү мэтэт дэрэнг на чөнгөсбэр гацл энсэндэг цамбаг нива типа гарчик нэгаш гэж үйэл Рэжбо чөнгчөн цамаг хэсэл дараа типа гарчик цамба чөнгөндэ инжина жбо чөнгчөн ци хтам харчиг тагэн жэнтэн өмсаг хтгэ чөнгчөн згрэла Я дэна дэрэн дадэт чиндамна линсэн татун гэш гэлэм жилэ дайдэнгэ чөрэнгэ жишэ кивэ штам жилдэн жун шэпа дэн штам хуэ дэгуа дэн канцэр кахлас гуап жэрэг жубо чунчун цэ нямчэл шэджэ инзэрэ жаджэг шиё кэнгэ жубо чунчун ээл Гэдэ юна дэ дартан ютэ линсэн татун гэш гэлэмна капэр дэн юмбэр гавсэшэ Линсэн татун кэнгэ капэрэн жэн тэгэдэн чиг джэгсэн нэргэ сэмдэн ануадэн тэгэдэн чиг джэгсэн нэргэ сэмдэн джэгэну жубо чунчун цэнмагэ ила сауэрэ зэмэйола. Яна чун жубо цэ гунэ ачигэ ngochul shisim batar. Дэрэнгэ тэпа гарчигэ цэнба чунгэндэгэ нэнга. Ачигэ жубо чунчун цэрэ. Тонгэр чэнжэвгэ самнуэгэ. Шипие варм сени риджунг хуйцхыз кынгны Замба арчав сени дымгу риджунгзга сарвазг цангмар нямчул шиата зидынга Я тупо чонг-чонг ци нена андуг Уэч шынды шигна Чамдагзга шику-шику згюг Чамдагдада намжинда Замба сажуда хачангар гагая. Дэрчэнгэ дэмэ цхмагэ кунянга замба ачав дэзэрэн бэгэ юг.

대비 로스르시브르 근고셈스나잉 어진데 시머름브르 나츠 파마남등 게르근남지 산드브샤토네 드이비 돈드가 셈비스등게 조슴 예브르 도바디릴 만남지셴나 Ростылырцы кын мангпушики, неми сейтан, ргунму нилчин мчамбары, ростысы жин юэкэл. Дэна тунды, дэна нятха тамбадан чабар чиян мандыгби, дэн рангушикшин на, мы дэна чиян жим мандыбры, нимал чигды нирва маритам. Мы лахи хы, лугдыр ростысы жин джандырлашигни, шаркасу тубни, мангчых жива ренга юнайян. Удумчи сибар жигна, ма мангпу шиг лугдыл росылангу курна, рынг нартадагдангин моту ушин, тана лиланжигби шоусымдан нихыжан нямдэ цуайин памыр дангиви шкапсыйин тунжи юсир.

0: ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱥᱟᱱᱤᱫᱠᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱛᱢᱚ ᱠᱮᱱᱡᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱱᱨ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱟᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱞᱟᱭᱚᱱ ᱨᱤᱠᱷᱟ ᱢᱟᱥᱟᱱᱤᱫᱠᱮ ᱯᱮᱥᱮᱱᱟᱱᱡᱟᱱ ᱛᱠᱮ ᱨᱮᱨᱤᱥᱴ ᱛᱤᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱝᱥᱠᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ nalgara nati khuti ndejig ni jina ta ke yigda ta shikamul ta ndejig ma
1: yeri
0: ta na khung ni zevi wa ka zeo ge chin chik she ke sik mung ji ta ta ga a ta ta chika dong ta
1: ri ri
0: ta wang ge chite ta khuti shu ten ta ga gen ki
1: ri ri
0: yan chung ge yong se chu shi ge ma ti thun ta lo ma ge ta ni ta chi se nu lo ma ge ani ts tong tong ge ra lo ma chu chite zen ga gen ka ti tsu ma ta ge shi ta ge
1: ni ji
0: Thomaga niwate ti di tongta locho chatigla. Thomala jilo me la tiga geena locho na ta njiwazga pembaza mishunga.
1: Ri.
0: Ti tunta jaa maanjigo sosu tena. Giginga locho ririga ngusa anu katoka jaa kankang donja. Ti tumata ngana anga tatigi kubi. Tonsi machi kongi yengwa na ta. Tonsi ki nongto tong jaa anu ka jaa maa chatigla.
1: Ri. Tunga
0: je chungji nama jaa donja nama. Tumuyla, tanyanga kisha nyumati tuma satenta tuma.
1: Riri.
0: Kemajisi shima uti nata, kemajisi tamba uti nata, vechilta, tuma tuma yang tuk chiga shilta, shungta kuwa talon zintu kutita, shigita sa uti khusku tungu.
1: Riri.
0: Tegchunta lochiga, geta lochiga katoa suma ta, kada yichwara, kada akta, kacha kankan shena yigni, kisha di tuma ta mankurita shiga, tita shiga zu uziri. Tā kītār lā kāni shīka kē māi nā, tātika māi nā, lōma kē kī nyēnā mā dōku mō.
1: Rē rē.
0: Tā nā kā kē yukhā kācā, yukhā cā chau kā tī sūma kē lā, chūpik shē nā lōma chī nyēnā dōchī rā. Wāndī kā tā kē lā tā kā kī ngū.
1: Rē.
0: Lōnyān dēn pā, kū lā wā, dēn cik tōng dēn pā, tā tā nyūk nyū wā, tī tī tōng sē wā, tō mā zī yungu chī kū kī.
1: Rē rē.
0: Kei chuna ta phan tsundi tungu ti mara tsayi tsung chuna ta waka Tokono na logo minchuni waka nyungu chachi tsuk ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 단지세 진다마 두총길대 등 저한 돈 진다마 때문에 이래요 그쪽에 된다고 된다요 센터부터 더 크나 커지 대도나 시기는 어떻게 되고 무슨 수가 되게
1: 이제
0: 다 그랬던 녹음 돈이 그직 진다마 달로마 지게 계속 돈 시가 누나 양 산이 대한 돈 그직이 두만 년 그직 진다마 때문에 나타 시가 달로 크나 싶게
1: 리디 리트라 양 소마르기 라는 그직 камтын мева тон хтэмбигони сетбана цхучали далда лобчди нянг гинжигжу ата танажиг джоан джиндан да цочхунра тамугари чиндандр жангзинг намбандру яна тинанди чиг терингтэн чапсли чиндандра лобчинг нагтэн таласхай далисим нанг гусконда я тавхишиги юква тедаузрила джетани тагиргинг гони чул хобчиг джабжигратни туманам гол хобчинди чиги нянгу гэдэгэр ганнар афтурн симдл хукхан ангыжура хобчала сигэнжиг жүг талам динги тани капда ён татина та чу хобра чонжон дем сунувше жина жиг маңзыг хобсу тымыз рити тана хцу учул хомаз ам сунувше жина ар гавшугунда гачи бузгину та тарк мадо шек юк та гыжи гавшуг чесэн ра ди тала тарк хобраг коригинда нере ти кала кансам гыжи сижина чок ти жиг хобрук та хи камаз хчок юк ти тана ранги ар гавшуг зг ёнур маңзыг тани хобжон тера ламсун юнгони та чу тарк лавк камаз юк хобчун гарам бан сунувше жина маңз мек та лавк хсам нивже та музгри тра тым сунувше жина ранг лавцын та хиги юмалар хцу ар гавшуг ди ярглини Чучи гавшу зэмбаз гюнута тан фчепи дали та рэнгэр лапцэн дээра ргагууны, лапцэн дээра мангзэ жуггууны. Узу тангмаача нар мунчэ тал хобжарар тамун жуомнюн мавнюнну нанна чиг уойка галгурандан жуона юка. Нга рэнгэ чимсан нам цуну шэчэ нар таму ю. Дэдаси га ржонхуэн дэн дон жу ргайя, ржон аргай дэл та та ягэ тэ хи сонгалзэ тэ хишэч юка. Тага зу кан аргана тэм киси кун рэнгэ шторнан тэг тэли далини тагзэл та ягэ хи сонгдар шторнан тэг тэли далини тагзэл рэнгэ лапцэн дэл хапкхран дэр гагууны та мура юка. Тага та ганлам цуну шэчэ на чиг чомжан лхумаг ргавшугар чесэн зу тандани чиг шторнан дэ чесэн ра шторнан дэ кэргэ торнан юнгу нүгэ чан дэн тани кавдазгэ на.
0: Тэдгтиг самбат дигта татургуги. Та ломади нас чоё нитэнгэта аранхаси тэнэ нитэчачу. Та ломате анга чечи терата та жинзэмба зэгчэмба синжиха та таншэба та лава чуа та лискава тахсэба зуа гупа сунга шашва мгма гики мэмбас та лиг мазэкума. Ти цумата кэмзга кхлаканы чанга. Тэдгтида татуа пэгэнжгуги.
1: Ри.
0: Тэвэр цхасамуудын жүгжү. Төчөнгө гилген дигэнэ. Ташайтлахана чечи чыдык. Дита чөнгө жүгжү.
1: Ри.
0: Та лэзэгани дина кэ алэтэ хөтэ ока кэн лэ лаканы кэ ока кэн лэ чэсэн лэ. Кэн дин дина чэ гэн лэзэгани дина гэн лэ лаканы чэсэн бэ.
1: Ри.
0: Тэ ока сигэ кэ кугэ. Ти чэдэ дина та ока дансын ес тон дишэна мучэ чэ.
1: Ри.
0: Кэсэн дил дим дистон дишэна та чэ чэ тон чэна та чэ чэ сэн кэн ти чэ мэдэн хигэ дина. ташаид кэсэнгэ тэмдэчшоки куока гонлэж гжогагэсэки та
1: жэ
0: сингэ гжогэ та нялани на так гонлэж гонлэж гжогэсэки галага та жонна чирэ бази
1: жэ
0: гонлэж гжогэсэки ти доната вакта гонжон логэ чэнгу тэнэ мо энчэгу ти чэнгу ти та куока сингэ та ямуча сайзэки
1: жэ
0: та тамадын жэчина зэ куока тэ тэтэхгүй риотона тэгэдэ осэки Та хотго жемба цома гнала юк сүкэ гнала ичэку юк та затуна. Та хота гнала мэкэ сүкэ.
1: Жи.
0: Та хотма абала ку гнала вини дил пэсэна та абагда коз кэ сүкэ. Чи хуча матала чи гнала сүйдэ то чи чи чи. Та ᱛᱟᱱᱩᱪᱚ ᱡᱚᱱᱞᱤᱥᱤ ᱫᱟᱛᱟᱥᱚ ᱨᱮ ᱠᱚᱛᱤᱜᱟ ᱥᱮᱜᱮ ᱥᱩᱯᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱫᱤᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱮᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚᱱᱞᱤᱥ ᱡᱤᱜᱡᱩᱛᱤ ᱛᱟᱣᱟᱠᱟ ᱥᱮᱱᱤᱛᱟ ᱣᱟᱠᱟ ᱠᱮᱢᱟᱛᱤᱠᱟ ᱥᱩᱠᱩᱛᱟ ᱛᱟᱠᱩ ᱛᱟᱵᱮ ᱡᱤ

jina khawu ran ran ra se kono de ge khelne jina rchim rchim tani tagpur se pi debjur ren chin jam chu se kono din zapam bo sapin kinga jam sin sang ri sapin kinga jam sin sang ri ya tani derin gele chin debji de le chu trwar nga mani sta ma tab ta trwan der nga u derin gele lorgin ran bi dan ga ga chamban de na sigi da lir kalam de di chamban de nyang go nu ge nyang kun chi ge lgyon si Я терин гэли циндэвжили дали эч отвар нага лгын уктани ле циндэмжиг дэвэр дичул карма чари ю тарада чу трва та чу дичул метан татина амжин тринга цирнэм у гылызгдын фан терин гэ дичул сигрин гэл хорин жерг ле цинд хтонсымда гэн жог жуйел чинан би няннан дон гонан дони гылрагылар кэл чыз гёк янды хи риваз уш ятна та тарк гылвалма гамманз гёнри тни ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ